топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В Могилеве 4 утра.
1: В октябре по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем +16, +21.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: в Могилеве 5 утра.
1: В октябре по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем +16, +21.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 3 октября по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Радио Могилев.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельным огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За оглядом подей Могилевщины у студии Марина Касьянова. Доброй раницы. На международной промысловой выставе «Инопрам Беларусь» у Минску свою продукцию представили и могилевские предприемства. Подея объединила 24 краины и показала распроцовки от больше за 1500 компаний. А кроме новинок и инноваций у промысловости, «Инопрам» – это пляцовка для наладживания супрацовництва и заключения новых контрактов. У рамках выставы працевала деловая программа. И на полях «Инопрама» отбылись перемовы и у тым лику поспяховое подписание документов об супрацовництве нашей СЭС «Могилев» с Ассоциацией кластерного развития Российской Федерации. Поделился директор СЭС «Могилев» Павел Мароненко.
3: И наша задача здесь сегодня, объединив усилия, подготовить такие материалы, такое обоснование, чтобы инвестор, посчитав и ознакомившись с ними, принял однозначное и четкое решение. Ему надо прийти в Могилевскую область, здесь созданы все условия, здесь есть и промышленный парк, здесь есть кадры, здесь есть связи с Российской Федерацией, наша продукция востребована там, и ему выгодно и комфортно прийти в Могилев.
2: Активное долголетие – теперь самая запотребованная форма и лад життя для наших пожилых людей, отзначила старшиня партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова подчас наведывания Могилевского района. Одна из миссий визиту – повиншовать с днем пожилого человека подопечных Салтановского пансионата «Жамчужина». Тут проживают у тем лику и пенсионеры с инвалидностью первой и другой групп. Самому взрослому жихару 87 годов. У пансионате добрые умовы, есть гуртки по интересах и самое головное – постоянное медицинское назирание, отзначила старшиня белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова.
4: Каждый раз мы подчеркиваем, что сегодня любой человек в нашей стране, где бы он ни находился, и это человек прежде всего пожилого возраста, наш белорус, наш человек, о котором государство ни на минуту не забывает. И вот все те комфортные условия, которые мы наблюдаем сегодня в социальных учреждениях, безусловно, созданы людьми, которые работают в этих учреждениях, и в первую очередь это люди, которые понимают ответственность перед государством и перед людьми, которые находятся в этом пансионате.
2: Филиал кафедры педиатрии Витебского державного медицинского университета открыли на базе Могилевской областной детячей больницы. Такий формат взаимодействия ВНУ больница приносит корысть усім. Для молодых врачей и студентов это возможность учиться у практикующих специалистов, разбирать складанные клиничные выпадки и одразу уживать теорию на практике. Для опытных медиков шанец удельничать у науковых исследованиях и худшей укоронять передовые методы лечения. Для маленьких пациентов это доступ до самых сучасных методов диагностики и лечения, бо наука и практика теперь працуют рука об руку, а значит, у старшиня постоянной комиссии по охове здоровья, физической культуры, семейной и молодежной политики Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь Валеры Малашко.
5: Важно, что открывая филиал кафедры, мы делаем возможность здесь, в регионе, доступность именно возможности подготовки, переподготовки врачей. Ведь мы прекрасно знаем, что врач, он всю свою профессиональную жизнь занимается подготовкой и самовоспитанием. Детская областная больница действительно это педиатрический центр сегодня, который оказывает по всем направлениям, по всем нозологиям медицинскую помощь детям Могилевской области. А сегодня это уже не только сюда обращаются дети Могилевской области, со всей республики по отдельным направлениям. Это результат той огромной работы от органов исполнительной власти, системы здравоохранения по улучшению материально-технической базы этого лечебного учреждения.
2: На Могилевщине працуе каля 12 тысяч наставников. Поводле статистики, у городских школах на одного педагога у сярэднім пропадае 12 вучняў, у сельских – 4. 80% педагогов – жанчыны. Напярэдадні професійнага свята Дня наставника у областным центры ушановывали работников системы адукации региона. Ушановывали тих, кто укладывает у детей тое, с чем яны идут по жыцці – веды, каштовности, характер и умение думать. Сярод узнагароджаных – выкладчик Могилевского державного машинобудаўнічага коледжа Татьяна Троцкая и кіраўнік по военно-патриотическому выхованні Бялынецкой сярэдняй школы номер 1 Алексей Галаўнёў.
6: Получать награды всегда очень приятно. Я посвятила профессиональному образованию уже более 15 лет. Люблю свою профессию, люблю свой предмет. Могу сказать, что фанат своего предмета.
7: Это награда всего нашего коллектива. Я хочу за это им тоже сказать большое спасибо. Конечно, эта награда для нас является ценностью. Но мы гордимся, что тоже нас пригласили сюда.
2: Фірма «Кадзіна» Магілёўскага района – галоўны пастаўшчык традыцыйнага баршчовага набору для абласнога цэнтра. Штодня пастаўляе ў гандлёвую сетку больш за 10 тонн свежасабранай агароднінай прадукцыі. Нядаўна тут завершылі ўборку буракоў. Ураджайнасць 700 центнераў з гектара. Каб убраць ураджай у аптымальныя агратэхнічныя тэрміны і без страт, на плантацыях плячом да пляча з паляводамі і аграномамі дапамагае працоўны дэсант, распавёў намеснік дырэктара па вытворчасці фірмы «Кадзіна» Дзяніс Сілкін.
8: отделы образований Октябрьского, Ленинского районов города Могилева нам активно помогают. Им большое спасибо. Также студенческие отряды Кулешова, экономический колледж и другие.
2: Ачыстка Пячэрскага возера ў Магілёве выйшла на практычны этап. Падрадчык вызначаны, дагавор падпісаны, пачалася ачыстка акваторыі. Пячэрскае возера ўпадаванае месца адпачынку магілёўшан. Яго ператварэння гараджане чакалі даўно. Раней рабіліся спробы біялагічнай ачысткі вадасховішча з дапамогай засялення рыбы, але гэта не дало пажаданага эфекту. У выніку прыйшлося зыходзіць у акваторыю з тэхнікай. Як зменіцца Пячэрскае возера ўжо да наступнага пляжнага сезона, распавёў першы намеснік дырэктара, галоўны інжынер Магілёў-Зелянбуда Васіль Ганевіч.
9: Планируется почистить акваторию, то есть берега, донная плоскость от ила, грязи наносной, поваленных деревьев и прочего мусора, который за определенный период времени туда попал. Также планируется в доступных местах, где не мешает растительность, спланировать берега этого в районе пляжной зоны, сделать их более пологими, дабы увеличить площадь пляжной зоны для отдыха граждан с последующим завозом уже в следующем году. Каждому сезону песка и установки малых архитектурных форм.
2: Магілёўшчына прымала 29-й міжнародны фестываль «Анімаёўка-2026». «Анімаёўка» пашырыла свае межы. Сёлета колькасць краін удзельніц павялічылася да сотні. Рэкордная і колькасць работ, якую давялося адгледзець журы фестывалю, амаль 2000. Гасцей фестывалю чакалі творчыя сустрэчы са стваральнікамі мультфільмаў з розных краін свету, прэзентацыі і выставы. Рост цікавасці да анімацыі ў дарослых, такую асаблівасць адзначылі арганізатары міжнароднага фестывалю «Анімаёўка-2026» сёлета, распавёў шэф-дырэктар кінастудыі «Саюз мультфільм», рэжысёр Сергей Капков.
10: Самое, наверное, интересное, что все ярче звучат социальные темы. Когда говорят режиссеры о том, что волнует их в повседневной жизни, это болезни, это уход близких, это поиск себя, профессиональный какой-то рост или поиск работы. То, что, в принципе, с мультипликацией не особо ассоциируется у широкого зрителя. Да? Детской анимации все меньше, именно для детей. А все больше вот именно такой какой-то взрослый, мыслящий и философствующий.
2: Юбілейны 30-й міжнародны пленэр па жывапісе «Вобраз радзімы ў выяўленчым мастацтве» завяршыўся ў Магілёве выніковай выставы ў абласным мастацкім музеі імя Паўла Масленікава. Сёлета 15 мастакоў з Беларусі, Расіі, Азербайджана, Казахстана, Узбекістана і Кітая на сваіх палотнах перадалі ўсю шматгранную прыгажосць беларускай жанчыны. Па выніках пленэра 45 новых мастацкіх твораў папоўнілі фонды музея. Наведаць выніковую выставу можна да 15 лістапада. Сваімі думкамі пра форум майстроў пэндзля падзяліліся яго ўдзельнікі, мастак з Азербайджана Эльдар Бабазаде и член-корреспондент Российской академии мастерства Андрей Архипов.
11: Сама тема очень интересная. Тема образ белорусской женщины. Для любого мужчины образ женщины – это вообще святой образ. А в нашем проекте вы знаете, что принимают художники из 6 стран. И было очень интересно посмотреть, как каждый представитель своей страны отразит вот эту тему. Образ белорусской женщины. И, как видите, получилось очень красиво, очень необычно.
2: Такими падзеями адзначаны гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вамі была Марына Касьянова. Да сустрэчы.
0: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў.
1: Нашы хіты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 3 октября по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем +16, +21.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: 3 октября по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Наши хиты.

Русь-2. Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Могилеве 8 часов.
1: В октябре по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Третьего октября по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем +16, +21.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Приворожила,
1: приворожила,
0: зачаровала,
1: зачаровала,
0: зачаровала,
1: зачаровала,
0: приворожила.
2: В Могилеве 9.

3 октября по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Радио Могилев.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 3 октября по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

0: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
2: Астрохит недели.
1: Не пропусти!

0: В Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 3 октября по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 3 октября по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 11 часов.
1: Третьего октября по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем +16, +21.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: miles away.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Наши хиты.

0: что же подготовили для вас звезды на предстоящую неделю, узнаем прямо сейчас. У меня уже готов недельный астрохит, так что делайте громче. С вами Ира Александрова, поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны, предстоящая неделя призывает остановиться и рассмотреть в этом быстром мире моменты, которые заставляют восхищаться, ценить и любить. И у вас имеется для этого все. А вдохновит пусть ваш трек недели Джегори «Sail Your Light».

Вам, тельцы, предстоящая неделя может преподнести сильное романтическое увлечение. Если у вас уже есть партнер, такие чувства могут возникать с новой интенсивностью. Старайтесь сохранять ясность ума и действовать обдуманно. А ваш трек недели – Люся Чеботина «Зеленые глаза».

близнецы, может, вы сейчас и пытаетесь что-то преодолеть, но помните, все проходит, так стоит ли рваться, если и так все пройдет. А, кстати, внутри вас скрыт бесконечный запас энергии и способности в любой ситуации вдохнуть полной грудью. Верьте в себя, впереди новые возможности. Слушаем трек недели для близнецов Аннет.

Раки, позвольте мыслям освободиться. Обратного пути нет, и это прекрасно. Вы не просто идете вперед, вы летите, прожигая пространство своей энергией. Этот драйв выведет вас туда, где исполняются самые смелые мечтания. Не останавливайтесь. А ваш трек недели? Кит Дисо, Контрола.

Львы, как зажигалки, способны поджечь любую идею и разжечь костер вдохновения вокруг себя. Неделя создана для выбора, но выбирать нужно себя и свой путь, свое сердце. Верьте в себя, будьте смелыми, и все повернется вам на пользу. Слушаем ваш трек недели. Камбулата Эминаева «Половина».

Девы, не бойтесь риска. Смелость на предстоящей неделе принесет неожиданные возможности и поддержку вокруг. Сделайте маленький, но важный шаг к мечте. Верьте в себя. Вашим треком недели стал трек «Тайна» Андро и Мэри.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 3 октября по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
3: О чем звезды напели, астрахит недели.
4: Знаете, весы, после тура по эмоциональным штормам имеете право быть счастливыми. Поверьте в чудеса и насладитесь процессом. Под ваш так недели, Вован, любовь рождает чудеса.
5: Любовь рождает чудеса. Дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

скорпионы вдруг почувствуют силу и желание делать все по-своему и правильно. Смело выражайте свои идеи, не бойтесь быть собой. У вас достаточно энергии и уверенности, чтобы открыть двери к новым возможностям и впечатлениям. В общем, неделя драйва и положительных перемен вам обеспечена. А ваш трек недели — доктор Албан

Тельцы на предстоящей неделе будут особенно эмоциональными и страстными. Ваши чувства могут быть глубокими и настоящими. Смело открывайтесь новым ощущениям и не бойтесь проявлять свои желания.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: О чем звезды напели, а страхи недели.
3: Что я могу сказать вам, Козероги? Конечно, хотелось бы порадовать вас астрологическим прогнозом на предстоящую неделю, сказать, что все будет хорошо, но все будет крышесносно. Вы будете чувствовать себя самым счастливым, будете довольными собой, довольны всем происходящим. Остается вам только позавидовать и вместе с вами вдохновиться вашим треком недели. Лепс, я счастливый.

Водолеи, пришло время сиять. Пусть даже окружение не всегда может разгадать ваш стиль и мотивы, но это отличная возможность объявить миру о своей мощи. Зажгитесь и докажите, что вы тот, кто не сдается. А в качестве трека недели ловите «Гринч, ты ведешься».

Рыбы, наконец-то можно выдохнуть, потому что ваша неделя наполнена возможностями. Вы как воздушный шарик, способный взлететь высоко, но при этом нельзя забывать придерживаться своих мечтаний и позитивного настроя. Вот и попробуйте, как это работает под ваш трек недели. Фаррелл Уильямс, Happy.

0: Это был Астрохит недели «Звезды напели». Надеюсь, помогли вам понять, как действовать, чтобы выжить из предстоящей недели максимум. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко благодарен своему американскому коллеге Дональду Трампу за то, что он до предела обнажил политику Запада. Об этом он заявил накануне на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Белта. Президент напомнил, что называл себя трампистом, поддерживая кандидатуру Дональда Трампа на последних выборах в США, но при этом и всегда открыто, в том числе ведя переговоры с американской делегацией, критикует те или иные действия нынешнего президента США, прямо заявляя о своей позиции.
2: Но благодарен я, несмотря на ту суету, которая часто со стороны Трампа. Вы это знаете, утром одно, вечером другое. Я говорю, что ему благодарен за то, что он открыто, вот он обнажил политику Запада. И прежде всего Соединенных Штатов Америки. Вот как есть. Венесуэла – это нефть. Он не прячет это за дипломатическими какими-то уловками. Куба – это наша безопасность. Тут ни России, ни Китаю, никому тут дела не должно быть. Это наша. Гренландия – она нам нужна потому-то, потому-потому. Он не прячется за дипломатическими какими-то формулировками. А мы увидели реальное лицо западной политики, западной дипломатии, прежде всего Соединенных Штатов Америки. И исходя из этого, вы, видя их политику, делаете для себя выводы.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Ирака с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили пресс-службу белорусского лидера. Накануне 30-летия установления дипломатических связей между нашими государствами, подтверждая заинтересованность Беларуси в конструктивном диалоге и готовность придать двустороннему сотрудничеству дополнительный импульс, подчеркнул президент. Фильм телерадиокомпании «Могилев. Помните» занял второе место в молодежном конкурсе короткометражных документальных фильмов стран СНГ «Евразия ДОК». На конкурсе было подано более 50 фильмов из разных стран. 14 лучших работ были показаны зрителям городов из Смоленска и Минска на большом экране кинотеатров. Могилевщина готовится к областным дожинкам 2026. Фестиваль-ярмарка тружеников села пройдет 10 октября в Шклове. С 9.00 до 21.00 город станет большой праздничной площадкой. В 10 утра на Ледовой арене наградят победителя областного соревнования по уборке зерновых и зернобобовых. На улице Ленинской и Фабричной развернется выставка-ярмарка «Малын урожая» с достижениями АПК и брендами регионов. У районного дома культуры будет чествовать аграриев. Здесь состоится концерт «Слава людям, что працуете на земле». Вечером на этой же площадке пройдет торжественное закрытие фестиваля «Молодежь за союзное государство» и гала-концерт. В 21.00 небо над Шкловом зарит праздничный фейерверк. Только по 7 октября в Зика доминус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 14. Новости.
3: Как невозможно испортить кашу маслом, так же невозможно испортить отличный выходной субботний день, проведя его на волнах любимой радиостанции. Потому все сюда, на радио Могилев, слушать музыку и отлично проводить время. Я, Рустам Османов, машу всем приветы и желаю провести прекрасно этот день с нами.

Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.b.

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.

«Танцуй» с таким треком в наш эфир ворвались Джамбул и Николь. Они, знаете, как погода. Та тоже заставляет нас танцевать при любых раскладах. Если солнечное и мягкое, как сегодня, то от радости. Если холодное, то наоборот, чтобы согреться. Радио Могилев же не собирается вас, конечно, в неблагоприятные условия погружать. Поэтому просто танцуйте под хиты. Ну а погоду обсудим через несколько минут.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 3 октября по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Пора бы добавить немного активности этому эфиру, да и дню в целом. Сделаем это, передавая привет в обед с 13 до 14 часов. Присоединяйтесь в следующем часе и пишите сообщение с приветами на 9940 и Viber. Код 44 56 86 176.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8029-131-17-31.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил приверженность интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета, передает Белта. «Хочу вас заверить, и меня вы ни в чем не упрекнете. Мы взяли свой курс давным-давно. Мы всегда следовали в одном направлении, не меняя свою политику. Мы привержены интеграции прежде всего постсоветского пространства», подчеркнул Александр Лукашенко.
2: За эти долгие времена я убедился в том, что мы никому нигде не нужны. И потом, с точки зрения экономики, мы когда-то в Советском Союзе имели единое экономическое пространство, единый рынок. Да, он был плановый, где-то зарегулированный, нас учили рыночной экономике, мы абсолютно не против настоящей рыночной экономики. Но одна из рыночных стран, Япония, около 400 или там 500 планов формирует в год. Американцы тоже планируют и немало чего планируют. Но нас учили, что все регулируют рынок. Ничего подобного. Элементы плановой экономики лежат в основе всех процессов. Поэтому мы от этого никогда не отказывались, не прятали это. У нас 5-летние планы, ежегодные планы, как и вы, формируем. Кто-то на 3-летку вперед пытается заглянуть. Мы это использовали.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Федеративной Республики Германии с Днем Германского Единства. Об этом Белта сообщили пресс-службе главы государства. Немецкий народ сделал практически невозможное, объединил разделенные семьи и ликвидировал прежние границы. Беларусь хорошо понимает всю сложность этого процесса, говорится в поздравлении. Во всех областях Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Об этом сообщает интерактивная карта Минлесхоза. Так, в Могилевской области действуют ограничения на все районы. При ограничении в лес можно ходить пешком для прогулок, сбора грибов и ягод. Но запрещено въезжать на транспорте и разводить костры. Информация интерактивной карты регулярно обновляется. 5 октября по 6 ноября в Могилеве пройдет месячник по наведению порядка. К масштабной уборке можно будет присоединиться на общегородских субботников 17 и 31 октября. В планах работ уборка улиц, дворов, площадей, скверов и парков, благоустройство зон отдыха, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, наведение порядка на строительных площадках и в промышленных зонах. Дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +15.

Итак, привет в обед на радио Могилев. Начинается программа, призванная дарить радость вам благодаря вам же. Это легко сделать, если вы возьмете свой смартфончик в руки и отправите привет или даже поздравление сообщением на наши номера 9940, либо в Viber код 44-56-86-176. А на другом конце, так сказать, провода буду сидеть я, Рустам Османов, принимать ваши сообщения и озвучивать их в эфире.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
3: Наши хиты.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции.

0: Ходите, чтобы почувствовать.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 7 октября. Покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Пора в Ома. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
4: Привет, в обед.
5: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.

0: Ну а вы не забывайте присылать мне свои сообщения в программу «Привет в обед», что очень радует. Так-то сегодня Международный день трезвости отмечается, но, если честно, не знаю, как может голову не закружить от сегодняшнего дня и от ваших сообщений, в которых вы передаете привет и, конечно же, поздравляете своих родных со знаменательными событиями. И вот такое поздравительное сообщение имеется у меня от кошки. Добрый день, мое любимое радио. Хочу поздравить сегодня своего дядьку Ковалева Сергея Зиновьевича с 75-летием. Пусть будет желание в 75 быть бодрым, активным и все успевать. Пусть будут возможности, силы, мечты на все, что еще запланируешь ты. Пусть будут здоровыми тело и дух, орлиное зрение, сердце и слух. На все с оптимизмом, надеждой смотри. От жизни все лучшее только бери. Ты самый лучший дядька на свете. Семья Солодкиных и Мурдасовых. Ну, лучший дядька на свете, конечно, не может не быть в центре внимания в такой день. И я присоединяюсь к поздравлению. Бодрости духа вам, Сергей Зиновьевич. Пусть все получается вперед и только вперед. Ну а далее сообщение от Инны. Настоящий семейный привет любимому и незаменимому мужу и папочке Валерию. Мы очень сильно тебя любим. Самый лучший на свете мужчина, папочка, муж. Обнимаем и целуем крепко-крепко. Твои любимые навеки мы. Ну, побольше, почаще вам таких семейных объятий и отличного дня желаю. А сообщения продолжаю принимать на 9940 и в Viber. Код 44-56-86-176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчиво слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 15, плюс 20.
3: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: А ведь есть чем поздравлять сегодня вас, друзья мои. Тех из вас, кто не прочь прочесать лесной массив в поисках грибов вдоль и поперек, потому что сегодня Всемирный день грибника. Но грибники в момент сбора нечаянно отмечают еще один праздник, Всемирный день ходьбы. Поэтому, если вы любите собирать грибы и ходить, объединяя эти виды деятельности или нет, поздравляю. Но даже если вы в горизонтальном положении проводите сегодняшний выходной, слушая радио Могилев, я это порицать даже не собираюсь. Тем временем, привет от Евгения Светлицкого, всей своей семье, пишет Евгений, пожелайте нам хороших семейных выходных. Желаю, Евгений, ярких, веселых, настоящих семейных выходных. Да и всем, кто меня слышит сейчас, желаю такого же дня и жду ваши сообщения с приветами на 9940 и Viber, код 44-56-86-176. Но поторопитесь, час скоро завершится, и программа «Привет в обед» с ним тоже.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Ну что ж, с приветственной деятельностью пока можно притормозить, но и прощальную мы еще не разворачиваем. В 19 часов продолжим передавать приветы в двухкассетнике, пока же я сделаю перерыв, а вы слушайте музыку.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Глава белорусского государства Александр Лукашенко советует Армении в своем стремлении в ЕС не ставить телегу впереди лошади. Об этом президент Беларуси заявил накануне на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Белта. «Не надо торопиться, выбрасывай то, что тебе сегодня дает пользу», – призвал белорусский лидер.
2: Ну, если ты решил в Европейский Союз, ну, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои там овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк, свой некуда девать, но у тебя купит, хорошо, иди. Че ты бежишь, чего ты ставишь телегу впереди лошадь? Ну, не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу. Не надо уходить из этого общего рынка.
1: Большая промышленная неделя завершилась в Минске, сообщает Ньюсбай. Главный промышленный смотр евразийского пространства «Иннопром Беларусь» собрал гостей из 45 стран. Это практически вдвое больше, чем годом ранее. Свои разработки на полях Белэкспо приехали показать более 500 компаний. Следующий «Иннопром» пройдет в апреле 2027 года, примет масштабную выставку столицы Узбекистана. О спорте. Белорусские спортсмены завоевали 5 медалей на старте чемпионата мира по самбо среди атлетов не старше 20 лет в Греции, сообщает Белта. В первый день планетарного форума состоялись соревнования в категории не старше 20 лет. Участники разыграли 16 комплектов наград, по 8 у парней и девушек. На счету нашей команды 2 серебра и 3 бронзы. Агрогородок «Восход» принимает дожинки 2026-го, сообщает телеграм-канал «Беларусь-4 Могилев». Сегодня это центр праздника для всего Могилевского района. Здесь чествуют аграриев, тех, кто вырастил и собрал урожай 2026 года. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +15.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на белбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчиво слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +15, +20.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза сохранить приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок. Об этом он заявил накануне на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета, передает Белта. Главное, о чем я вас хочу попросить сегодня, это российский рынок и ваше государство. Это основа. На 80% мы с постсоветскими странами торгуем. Поэтому я вас прошу, не торопитесь от этого уходить. Поверьте мне, нигде нас не ждут, отметил президент.
1: Как человек, немало проработавший, советую вам. То, что сегодня дает результат, не выбрасывается. А результат – это наш общий рынок. Найдете где-то счастье на стороне? Если найдете, убедитесь, ну тогда уже принимайте решение. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет. Да, иногда сложности какие-то возникают. Ну, допустим, вот против Беларуси, России введены драконовские санкции. Обвалились. Ну вот вы видели Беларусь, Россия. Все, что вы видели, это не только потому, что мы не отбросили советские времен что-то. Там половину в этих продуктах, тракторах и прочее российское, с учетом металла, который мы в России покупаем, и в ваших странах отдельно узлы, агрегаты и металл. Технологиями обладаем, а ресурсы у вас? У нас только нет, чтобы произвести это. Вот, допустим, трактор. Говорят, МТЗ это вот белорусское. Больше половины там российского. Вот что такое интеграция. И введя санкции, Запад прислезился. Как-то выдержали. Даже в этих условиях войны.
0: Уборку кукурузы на зерно начали во всех регионах Беларуси, сообщает Ньюсбай. На полях сельхозпредприятий, где культура достигла оптимальной спелости, идет массовая жатва. В первую очередь это Брестская и Гомельская области. В агрокалендаре также сев озимых зерновых, сбор овощного урожая и заготовка кормов. Печерское озеро Слита начали расчищать дно от многолетнего ила, бытового мусора, поваленных деревьев и растительности. Все извлеченное со дна будут вывозить параллельно с работами. Озеро ждет глобальная очистка, а к новому купальному сезону завезут песок и установят малые архитектурные формы. Фильм телерадиокомпании «Могилев. Помнить» занял второе место на молодежном конкурсе короткометражных документальных фильмов стран СНГ «Евразия ДОК». На конкурс было подано более 50 фильмов из разных стран. 14 лучших работ были показаны зрителям городов Смоленска и Минска на большом экране кинотеатров. В «Золотой мечте» ювелирные украшения с выгодой до 70% только по 31 октября. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 16. Новости.
2: Если вас так и окружает сегодня музыка, и куда ухо не поверни, везде она звучит, это прекрасно. Этого не надо бояться, просто для субботнего дня... нормально. Ну а плюс к этому, вы наверняка сейчас на волнах радио Могилев, где вас снова в начале четвертого приветствую я, Рустам Османов. Ну что, заглянем в недалекое будущее. Нюша и Леша Свик, Звонки, Maroon 5 и многие другие ждут нас на протяжении этого часа. Так что расслабляемся, слушаем и улетаем.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

Продолжаем чилить, продолжаем свой чил, который нам нужен и о котором только что пел Звонкий в своем треке «Нежность». И вот интересное событие произошло в США, в Лос-Анджелесе. Там вертолет одного из телеканалов взмыл вверх, чтобы снять дорожную обстановку, но помимо заторов на дорогах в объектив камеры попало нечто летающее, похожее на шарик, которое носилось как сумасшедшее. Вновь в сети вспыхнула непримиримая борьба тех, кто 100% знает, что это пришельцы, с теми, кто 100% знает, что это не пришельцы. Я мудро пока держусь середины. Ну, знаете, мало ли. Если это и правда гуманоиды, то не будем на них сердиться, что разлетались тут, видите ли. Их тоже можно понять. Им неохота тусить в земных пробках. Кто знает, сколько световых лет это может занять. Ну, а вам, тем, кто за рулем, свободной дороги желаю и музыки в салоне побольше.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 15, плюс 20. Понедельник и вторник преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 8, днем плюс 14, плюс 19. Данная погода предоставил Могилев облгидромет.

0: «Улетай» — это и название трека новинки от группы «5 утра», который мы сейчас послушали, и намек, а может быть и констатация факта того, что очередной час от нас улетает. Но ничего, послушать еще есть что. «Backstreet Boys», «Моя Мишель», «Кейси» ждут своего выхода далее. Ну и мы тоже ждем, раз такое дело.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь всегда привержена общему курсу с Россией. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на встрече с главами делегации участников заседания Евразийского межправительственного совета, передает Белта. Два слова, чтобы вы понимали мою позицию по войне в Украине. Мы с Владимиром Путиным часто обсуждаем эту тему, отметил Александр Лукашенко.
2: Подходы у нас более выверенные, потому что и он, и я знаем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ну и в конце концов, мы же соагрессоры с ним. Правда, у нас один вопрос, кто больше агрессор, я или он, иногда в шутку так обсуждаем эти вопросы. Конечно, у меня есть какие-то особенности при оценке конфликта в Украине. Но я президенту Путину, и вам это скажу открыто и откровенно, сказал, что да, у меня есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине. Но мы всегда будем привержены нашему общему курсу. Если руководство России примет решение, мы всегда будем с вами. Несмотря на наши особенности понимания, что там происходит. Мы никогда не были предателями. В первые дни войны я прямо заявил, мы никогда не позволим стрелять русским в спину. Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Чего бы мне ни стоило это заявление, там на Западе сейчас начнут перемывать это все, мы будем со своим братским народом. Строя наше единое экономическое, политическое и прочее пространство, я это оцениваю как наше единое отечество. От Бреста до Владивостока.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искреннее соболезнование родным и близким народной артистки Беларуси Валентины Гаевой. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Ушел из жизни необыкновенно талантливый человек, символ целой эпохи в отечественной культуре. Свою жизнь Валентина Ивановна посвятила сцене и ансамблю «Хорошки». Ее мастерство восхищались поклонники не только в Беларуси, но и во всем мире, отметил глава государства. Уже завтра в Беларуси отмечается День учителя. В Могилевской области 10 800 учителей. Как рассказали в Главном статистическом управлении региона, в среднем на одного учителя приходится 10 учеников, в городе 13, в селе 5. Согласно статистическому портрету учителя, включая руководителей, удельный вес учителей женщин составил более 86%. Могилевщина готовится к областным дожинкам 2026. Фестиваль-ярмарка тружеников села пройдет 10 октября в Шклове. С 9.00 до 21.00 город станет большой праздничной площадкой. В 10 утра на ледовой арене наградят победителей областного соревнования по уборке зерновых и зернобобовых. На улице Ленинской и Фабричной развернется выставка-ярмарка «Малын урожая» с достижениями АПК и брендами регионов. У районного дома культуры будут чествовать аграриев. Здесь состоится концерт «Слава людям, что працуете на земле». Вечером на этой же площадке пройдет торжественное закрытие фестиваля «Молодежь за союзное государство» и гала-концерт. А в 21.00 небо над Шкловом озарит праздничный фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17. Новости.
3: 16 часов, от которых можно ослепнуть, наступили в Беларуси. Почему ослепнуть? Да потому что ярко на улице в этот осенний октябрьский день. И солнца хватает, и яркого цвета желто-оранжево-красного полно. Ну а от музыки вдобавок на радио Могилев можно и оглохнуть еще. Все это, конечно, в хорошем смысле слова. Но музыки, правда, хватает. В новом часе Робин Шульц, Андро и Мэри Гу, Мадонна и Мартин Гаррикс даже с новинкой нас ждут. А также я, Рустам Османов, с вами весь этот выходной день, и новый час тут не исключение.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Ну, вы тоже, как певица Даша, загадывайте побольше хорошего. Если загадали хороший вечер на радио Могилев, я думаю, все будет. Вместе мы его и организуем совсем скоро. Насчет погоды я, конечно, ничего обещать не могу. Тут загадывай, не загадывай. Но минуты три спустя послушаем, что нам наобещает прогноз по этому поводу.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчиво слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +15, +20.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

Такой вот странный новый трек от Мадонны и Мартина Гаррикса прозвучал на радио Могилев. Ну, сам по себе он не странный, конечно, просто переводится как-то так. И тут надо сказать, что это не все новое, что ждет нас далее. Конечно же, новый час впереди. Музыка там будет звучать практически без остановки, а я на это время прерываюсь и услышимся в 18 часов.

0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
1: Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко благодарен своему американскому коллеге Дональду Трампу за то, что он до предела обнажил политику Запада. Об этом он заявил накануне на встрече с главами правительственных делегаций, учащихся в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Белта. Президент напомнил, что назвал себя трампистом, поддерживая кандидатуру Дональда Трампа на последних выборах в США. Но при этом и всегда открыто, в том числе ведя переговоры с американской делегацией, критикует те или иные действия нынешнего президента США, прямо заявляя о своих позициях.
2: Но благодарен я, несмотря на ту суету, которая часто со стороны Трампа. Вы это знаете, утром одно, вечером другое. Я говорю, что ему благодарен за то, что он открыто, вот он обнажил политику Запада и прежде всего Соединенных Штатов Америки. Вот как есть. Венесуэла – это нефть. Он не прячет это за дипломатическими какими-то уловками. Куба – это наша безопасность. Тут ни России, ни Китаю, никому тут дела не должно быть. Это наша. Гренландия – она нам нужна потому-то, потому-потому. Он не прячется за дипломатическими какими-то формулировками. А мы увидели реальное лицо западной политики, западной дипломатии, прежде всего Соединенных Штатов Америки. И исходя из этого, вы, видя их политику, делаете для себя выводы.
1: Арт-объект во Дворце независимости дополнили недостающим фрагментом. Вклад внесли представительницы Могилевщины, передает Белта. Самую популярную экскурсионную площадку страны посетили более 120 представительниц Могилевской области. Экскурсия для жительниц восточного региона Беларуси стала частью проекта Белорусского союза женщин «Мы разные, но мы едины». Гости со всего региона страны, приезжающие во Дворец независимости, создавали уникальный арт-объект – карту Беларуси, заполненную лицами белорусских женщин. О происшествиях. В Костюковичах сотрудники ГАИ остановили 27-летнего местного жителя за рулем Kia с явными признаками опьянения. Проверка показала 2,3 промилле алкоголя и отсутствие водительских прав. Нарушитель привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в 200 базовых величин, 9000 рублей и запрет на получение прав сроком в 5 лет. 5 октября по 6 ноября в Могилеве пройдет месячник по наведению порядка. К масштабной уборке можно будет присоединиться на общегородских субботников 17 и 31 октября. В планах работы уборка улиц, дворов, площадей, скверов и парков, благоустройство зон отдыха, мемориальных комплексов и мест боевой и воинской славы, наведение порядка на строительных площадках и в промышленных зонах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +17.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчиво слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +15, +20.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Глава белорусского государства Александр Лукашенко советует Армении в своем стремлении в ЕС не ставить телегу впереди лошади. Об этом президент Белоруссии заявил накануне на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Белта. «Не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу», – призвал белорусский лидер.
2: Ну, если ты решил в Европейский Союз, ну, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои там овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк, свой некуда девать, но у тебя купит, хорошо, иди. Че ты бежишь, чего ты ставишь телегу впереди лошадь? Ну, не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу. Не надо уходить из этого общего рынка.
1: Глава администрации СС Могилев Павел Мириненко рассказал Белта, почему Иннопром Беларусь является одним из важнейших событий в промышленной сфере страны. Ранее на полях выставки СС Могилев заключила новое соглашение о сотрудничестве с деловым объединением кластеров России. «Для нас важны те соглашения, которые были подписаны на полях выставки, потому что благодаря им мы входим в единое информационное пространство с участниками кластерных организаций России. И наши компании, и мы сами получим прямой доступ к тем людям, которые формируют технологическую политику предприятий. И до них мы сможем донести преимущества и эффективность работы на территории Беларуси», – сказал он. Печерское озеро Слита начали расчищать дно от многолетнего ила, бытового мусора, поваленных деревьев и растительности. Все извлечено со дна будет вывозиться параллельно с работой. Озеро будет глобальной очистки, а к новому купальному сезону завезут песок и установят малые архитектурные формы. Во всех областях Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Об этом сообщает интерактивная карта Минлесхоза. Так, в Могилевской области действуют ограничения на все районы. При ограничении в лес можно ходить пешком для прогулок и сбора грибов и ягод. Но запрещено въезжать на территорию на транспорте и разводить костры. Информация интерактивной карты регулярно обновляется. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 16.
3: Ну что ж, пора пожелать всем, кто слушает Радио Могилев, самого доброго вечера. Те, кто частенько нас слушает, знают, чем это дело обычно заканчивается. Не будем нарушать традиции, в течение этого часа будем плавно двигаться к кульминации. Рустам Османов, то есть я, передохнувший немножко, снова с вами. И начнем этот час с мега-хита от «Бурито».

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

Зеленые, как разрешающий сигнал светофора, глаза Люси Чеботиной прозвучали только что в нашем эфире. Кстати, о светофорах. Не все, оказывается, умеют ими пользоваться. Вот теми, которые работают от кнопки. В Сингапуре нашелся возмущенный пешеход, который накатал такой же возмущенный комментарий в сети, крик души в тексте по поводу того, что когда кнопку нажимаешь светофора, зеленый свет загорается не моментально. За что получил по шапке от других пользователей, которые пояснили, что это ему не выключатель, а светофор. Вот такие вот нетерпеливые бывают люди. Если вы такой же, не можете дождаться программы «Двухкассетник» на радио Могилев, чтобы передать привет, я спешу успокоить вас, все будет, не спешите.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчиво слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +15, +20.

0: Ну что, пора заряжаться на огненный вечер субботы. В следующем часе программа «Двухкассетник» стартует. Там мы слушаем хиты далекого и не очень прошлого и передаем приветы. Номера для того, чтобы вы могли это сделать. Напоминаю вам, друзья, 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176. Подключайтесь, пишите, давайте веселиться.
1: Радио «Могилев».

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчиво слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 15, плюс 20.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Все, даже если у вас и были по каким-то неведомым причинам дела до этого момента, пора их отбросить в сторону, сделать чуть громче, взять телефон в руки и начать писать сообщения с приветами и разными другими приятными словами. Потому что программа «Двухкассетник» стартовала на радио «Могилев». Я, Рустам Османов, хиты зарядил, сам зарядился и готов принимать ваши СМС. 9940, короткий номер, Viber, 44 код, 56 86 176.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Никакую музыку мы останавливать не будем, никакой спектакль не окончен, у нас все только начинается. Это программа «Двухкассетник», и я передаю ваши приветы в эфире радио «Могилев». Начнем, пожалуй, потому что на данный момент у меня есть сообщение поздравительного характера от Татьяны для Сергея, у которого сегодня день рождения. И такие вот коротенькие, но приятные стихи. С днем рождения поздравляем, наш любимый и родной, самый лучший папа в мире, ну а муж ты золотой. От души тебе желаем счастья, целый океан. Будь всегда здоров и весел. Знай, ты очень нужен нам. С любовью и уважением, твоя семья, жена и дети. Не могу не присоединиться к этому поздравлению. Также поздравляю и желаю отличного вечера вам, Сергей, и вашей замечательной семье. Веселое еще есть сообщение очень. Ура! Передаю привет Анне Викторовне. Желаю теплых вечеров и хороших огурцов от тайного поклонника. Присмотритесь-ка, Анна Викторовна. Тайный поклонник не так прост. Знает, как дела в огороде обстоят. Так что надо бы взять на заметку этого тайного поклонника. Отлично, позитивно начали. Ну а кому приветы, налетайте, пишите на 9940 и в Viber код 44-56-86-176.
1: Наши хиты.

0: Пятник.
1: Сумасшедшее счастье сейчас будет для тех, кто получил приветы в программе «Двухкассетник» на радио Могилев, потому что мы набираем обороты. Еще один именинник у нас есть, в честь его такое коротенькое сообщение. Поздравляем Лешеньку с 45-летием. Здоровья и удачи. Семья подписалась. И я поздравляю Лешеньку. Пусть растет здоровеньким. Далее привет Булкину Владимиру, Веренковой Татьяне. Жарим сало. Приветик от Натальи из Костюкович. А еще одно сообщение. Хочу передать привет всем-всем-всем от семьи Радченко из Кричева, которая призывает не ссориться из-за пустяков. Будем стараться. Спасибо за рекомендации. Ну, сегодня ссориться нам не придется, потому что мы слушаем двухкассетник, передаем приветы. Кстати, приветы тоже будем стараться передавать. 9940, короткий номер. Вайбер, код 44-56-86-176.

0: Собеседник.
1: Ну, а я считаю замечательным то, что вы пишете в программу «Двухкассетник», передаете приветы и поздравляете друг друга с чем бы то ни было. Вот такие сообщения есть на сейчас. Любимого мужа Евменова Алексея поздравляет жена с приездом и хорошими выходными. Жена Ольга тебя очень любит и ценит, написано в сообщении. Ну, если далеко ездили, Алексей, то с возвращением и, конечно же, хорошего вечера вам желаю. Еще одно сообщение. Мурдасова Александра с 50-летием поздравляет сестра и вся наша семья. Тебе сегодня 50. Я поздравляю тебя, брат. Почаще смейся, улыбайся, живи и жизнью наслаждайся. Здоровья, радости тебе, благополучия в судьбе. По жизни смело ты иди, еще полвека впереди. С юбилеем! Солодкины, Мурдасовы и все гости поздравляют его. Ну что ж, Александр, пожелания и алгоритм действий на новый 50-летний отрезок жизни вы получили, так что хватайте, дерзайте, с днем рождения вас. Продолжаем слушать хиты и продолжаем писать сообщения с приветами и поздравлениями, которые можете прислать мне на 9940 и Viber код 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчиво слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: собеседник.
1: Крейзи, в хорошем смысле слова, двухкассетник продолжается у нас, и вот очередная порция ваших сообщений. Александр пишет: «Добрый вечер! Хочу пожелать моей лисичке хорошего вечера. Я тебя люблю», пишет Александр. Я думаю, благодаря этому сообщению вечер лисички станет более чем хорошим, поэтому радуюсь за вас обоих. Далее, любимому мужу Валерию от Инны очередной привет. Она говорит: «Как рада, когда вы рядом, как ей становится тепло и спокойно. Ты мое самое родное, мое самое дорогое. Уже снова скучаю, люблю бесконечно. Обнимаю крепко и целую нежно. Твоя навеки я», пишет Инна. Валерий, все эти слова для вас, принимайте. Далее, от Алексея: «Хочу пожелать Владимиру Яроченко добраться до дома без происшествий. Вы лучший преподаватель. С уважением, Алексей Радченко». Ну, дорога — дело нелегкое, но может быть и веселым, поэтому счастливо добраться, как и было сказано в сообщении, без происшествий. Ну, а я надеюсь, никаких происшествий, мешающих вам писать сообщения на радио Могилев, не случится, поэтому вот номера: 9940, короткий номер, Viber, код 44568. 76 176.

Ну а мы, может быть, и хотели бы по морям поездить, да только некогда. У нас дело важное. У нас двухкассетник, мы приветы передаем. Вот от Елены сообщение. Хочу передать привет своему любимому мужу Володе, который всегда согревает душу и сердце своим теплом и любовью. Спасибо, родной, за поддержку. Спасибо, что ты всегда рядом. Я тебя очень люблю, твоя Буся. Спасибо за возможность передать привет и за ваше тепло, пишет Елена. Грейтесь на здоровье! Мы от вашего тепла тоже греемся, поэтому и вам спасибо. Далее сообщение. Любимый муж Евменов Алексей, люблю тебя. Наша семья – это сила, надежность, взаимопонимание. Жена Ольга, сын Саша любят тебя сильно-сильно. Алексей, сегодня вы утопаете в любви близких, поэтому я вас поздравляю. Далее сообщение из Славгорода. Привет, Радио Могилев, поздравьте нас с легким паром. Мы сегодня мылись в новой баньке. Ура! Татьяна подписалась. Поздравляю с легким паром. Новая банька – это почти как новоселье, поэтому также мои поздравления. Ну и еще одно сообщение. Передаю привет семьям Берестевич, Евтуховских, Садниковых. Хороших выходных, отличного настроения. Также от Татьяны, только от другой. Верю, что оно у вас и так на высоте. Пусть будет еще круче. Хорошего вечера желает вам Радио Могилев. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176. Пишите, передавайте приветы, если хотите такого же настроения себе.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Насыщенный первый час программы «Двухкассетник» получился. Хочется продолжения. 9940, короткий номер, Viber, код 44568686176. И в следующий час двигаемся.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчиво слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 15, плюс 20.
1: Двух-двухкассетник.
2: 20 часов наступили, а значит и второй час программы «Двухкассетник» на радио Могилев тоже. Рустам Османов, то есть я, на месте, жду ваши сообщения с приветами на 9940 и в Вайбере. Код 44 56 86 176.

0: Сетник.
1: Ну а мы с наступлением нового часа сразу начинаем передавать приветы, потому что отличное, доброе и теплое, как всегда, сообщение от Ксении есть у меня. Добрый вечер, любимое радио, привет из Клепчанова моста всем слушателям, всем желаю хороших выходных и прошу передать огромный теплый привет моему дорогому мужу Эдгару Ломакину. Сегодня мы вместе проводим этот теплый осенний вечер, немного потрудились, а теперь топим баньку. Солнышко мое, спасибо за заботу. Я всегда буду рядом поддерживать и очень тебя любить. Желаю всем много любви и счастья, особенно когда этим всем есть с кем делиться. Но я хочу сказать, что приятно, когда вы, Ксения, сами проводите вечер замечательно. И у вас столько позитива, что вы без раздумий делитесь им с окружающими. Приятного вам отдыха. А остальным отдыхающим напоминаю номера для сообщений и приветов: 9940, Viber, код 44, 56, 86, 176.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Ну, если вам жмут ваши оранжевые ботинки, можете их снять ненадолго. А вот танцы с обниманцами у нас продолжаются на программе «Двухкассетник». И такое замечательное сообщение, слова благодарности от Татьяны пришло к нам. Слушаем вас, собрались с нашими любимыми соседями, собираемся редко, сидим, последние теплые деньки, теплые разговоры. Ваши постоянные слушатели Юлька, Вовка, Танька, Наташка и Олег. Ну что ж, спасибо, что с нами. Всей вашей компании привет и хорошего настроения. Мы продолжаем слушать хиты, передавать приветы. 9940, короткий номер, Viber, код 44 56 86 176.

0: Двух-двухкассетник.
1: Ну, веселее так веселее. Веселее у нас становится, когда мы начинаем зачитывать ваши сообщения. И вот есть у меня парочка от Виктории. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, наших самых любимых друзей, семью Шпилевских, с днем рождения Сергея Есенина. Вот так вот, друзья. С удовольствием поклонников творчества Сергея Александровича поздравляю с днем его рождения. А есть еще отличный гастрономический такой привет от Галины. Она пишет: «Добрый вечер, Радио Могилев. Передаю привет всем любителям тыквы. В этом году отменный урожай тыквы и не только. Огромное спасибо тем, кто придумывает вкусные рецепты. Всем солнечных и теплых выходных». Осипович и Галина. Делитесь вкусными рецептами друг с другом, друзья, и передавайте приветы. 9940, Вайбер, код 44-56-86-176.
0: Двух-двухкассетник.

0: прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 15, плюс 20. Понедельник и вторник преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 8, днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Моего детства родная земля, твои бескрайние просторы, твои зеленые поля, все эти реки, лес, озера, все это Беларусь моя. В небе синим аисты и грибы в лесу, люди хлебосольные все в моем краю.

Двухкассетник продолжается, значит, пора прозвучать в эфире и следующей порции ваших сообщений. Добрый вечер! Хочется передать привет своей куме Веренковой Татьяне. Ты самая лучшая кума, я тебя люблю, целую, обнимаю. От Натальи из Костюкович. Ну, хочется, Наталья, передавайте. Не стесняйтесь, а я вам, слышите, помогаю в этом. Далее сообщение от Людмилы. Ильинков Алексей, я тебя люблю, будь добрее. Не знаю, что вас разозлило, Алексей, но если без этого можно обойтись, без того, чтобы быть злым, то лучше обойтись. Ну и сообщение из Костюкович. Привет Александру Суражскому от коллеги Дмитрия. Не грусти, Александр. Смену отработай достойно. Иди домой к любимой Оле. Делу, как говорится, время. Отдыхать тоже надо, поэтому отдыхайте, Александр. Все, кто отдыхает, но до сих пор привет в двухкассетнике не передал, но хотел бы, может еще успеть. 9940, Viber, код 44 56 86 176.

Ну, а я, в отличие от группы «Рефлекс», спел бы по-другому. Наверное, да не наверное, а точно, это последний раз на сегодня я выхожу в эфир. Время подходит, знаете ли, двухкассетник завершается, поэтому прощаемся. До завтра. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока. Услышимся обязательно.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31. Наши хиты.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчиво слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +15, +20.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Зорки обещают яркий день, ваша допытливость отчиняя новые горизонты.
3: Телец.
2: Фокус на карьере и долготерминовых метах принесе добрые выники. Поспробуйте не оттягиваться.
3: Близняты.
2: День подштурховывая до нестандартных идей и нечаканных решений, але лепш экспериментовать дома у безопасной обстановке.
3: Рак.
2: Спешка может привести к помылкам. Поспробуйте засяродиться на бягучих задачах и заховывать спокой.
3: Лео.
2: Ваши намагания почнуть окупляться крыху поздней. Будьте терпливые. Не забывайте надавать час особистому комфорту и отпочинку.
3: Дева.
2: Ваши идеи могут найти подтримку. Не спешайтесь раскрывать все карты. Тримайте некоторые перспективы у сокрытия.
3: Шали.
2: Теперь минавито той момент, коли просто необходимо заявить про себе. Не бойтесь брать инициативу у свои руки.
3: Скорпион.
2: Поспробуйте позбавиться от непотребных справ и засерозиться на важном.
3: Стрелец.
2: Денежите по плане, ваши долготерминовые меты наближаются. Не откладывайте важное решение.
3: Козерог.
2: День будет стомный и пройдет шмат у чим у пригодницким жанры.
3: Водолей.
2: Настрой меняется хутка, але гэта частка гульни. Эксперименты со стилем, музыкой або маршрутами будут удалые.
3: Рыбы.
2: Внутренний фокус обвастрается, и вы саправды чуваете, где варто быть осторожней. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер, ночью неустойчиво слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +15, +20.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

В Могилеве 23 часа. Приготовься и лови мегамикс.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: радио Могилев.
1: Yeah.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.